0: MFM station.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймарс, Channel RF.